0: почему же этот халуй американского империализма выступает? Да, да. Он затрагивает.
1: Kennedy naye anajitangazia taifa tishio lililopo pua na mdomo jirani na nchi yao.
2: Shall be the policy of this nation to regard any nuclear missile launched from Cuba against any nation in the Western Hemisphere.
3: Ni sera za taifa letu kuhakikisha makombora yeyote yale yanayolengwa kuelekea taifa lolote Ulaya Magharibi ni sawa na shambulizi la Soviet Union moja kwa moja kwetu Amerika.
2: Launched from Cuba against any nation in the Western Hemisphere as an attack by the Soviet Union on the United States, requiring a full retaliatory response.
3: Na sisi tutajibu kwa kulipiza kisasi bila kusita.
2: I call upon Chairman Khrushchev to halt and eliminate this clandestine, reckless and provocative.
3: Namsihi mwenyekiti Khrushchev asimamishe mara moja njama zake za siri na bishani na zenye uchokozi na tishio kwa amani ya dunia na uhusiano mzuri uliodumu baina ya nchi zetu.
2: To halt and eliminate this clandestine, reckless and provocative threat to world peace and the stable relations between our two nations.
1: Nikita Khrushchev akamjibu Kennedy akiwa UN alipoanza kwa kumshambulia katibu mkuu wa wakati huo.
0: Он затрагивает вопрос, если говорить, значит, он не процедурный вопрос затрагивает. И председатель, который симпатизирует...
4: Wewe katibu mkuu ni kibaraka tu wa mabeberu walokuweka hapo. Wao si mungu asilani. Na tuwategemei wa Marekani ili tuweze kuishi.
0: Господа, господин председатель, мы живем на земле не милостью Божией и не вашей милостью, а силою и разумом.
4: Tunaunga mkono mataifa yote yanayotafuta uhuru dhidi ya ukoloni. Nyinyi wa Marekani ndio chanzo cha migogoro yote duniani.
0: Халуй американского империализма выступает. Да.
4: Kwetu sisi wa Soviet na waonya, msithubutu tutawazika makaburini mkiwa hai. Pumbavu kabisa nini.
0: Конец могила колониальному рабству. Долой его и похороните его чем глубже, тем